0: ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱛᱟᱞᱤᱝ ᱠᱚ ᱱᱮᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱢᱮᱫ ᱢᱩᱱᱟᱹᱨᱮ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱚᱲᱚ ᱡᱤᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱡᱮᱱᱟ ᱚᱲᱚ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱩ ᱞᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱥᱚᱢᱮᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱵᱤᱫᱟᱞᱤᱝ ᱟᱥᱮᱛᱮᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱦᱚᱵᱟ ᱡᱮᱱᱟ
1: ᱢᱟᱭᱱᱟᱱ ᱟᱭᱩᱢᱛᱮᱱ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱯᱩ ᱚᱲᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱠᱚ ᱟᱥᱨᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱝᱪᱤ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱚᱠᱮ ᱤᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱟᱵᱷ ᱱᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱚᱠᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱠᱷᱟᱭᱟᱞ ᱡᱚᱜᱟᱭᱮᱯᱮ ᱚᱲᱚ ᱱᱮ ᱡᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱨᱟᱥᱤᱠᱟ ᱟᱣᱮᱯᱮ ᱱᱮᱭᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱞᱚᱜᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱚᱠᱮ ᱟᱹᱧ ᱠᱨᱤᱥᱴᱤᱱᱟ ᱫᱟᱭᱟᱱᱤ ᱢᱩᱱᱰᱩ ᱚᱲᱚ
0: ᱟᱹᱧ ᱥᱤᱢᱟᱭᱞᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱥᱟᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ।